0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: А она мою рубашку временно и скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопросом.